0: Великого имень, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу тебя величаем, именем Господним святейшим Владыком благослови.
1: Молитвами святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь, Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, Святые Души, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешного, ими же веси судьбами, спаси меня достойного раба Твоего, яко благословен Иси во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст мои. Я хочу жива сташа на меня, и крепце изыскаша душу мою, и не придушишь Бога пред собою. Сего Бог помогает мне, Господь, отступник души моей, отради злая врагом моим, истину Твоей потреби их. Волю пожру Тебе, исповимся имени Твоему, Господи, яко благо, яко всякой печали сбавил меня, и на враги мои, возри око мое, внуши Божью молитву мою, и не презри моления моего, вонми мне, услыша мя, во скорбях печали моей, сметовши от глаза вражия, служение грешнича, яко уклониши на меня беззаконие, и в огне враждовав уми, сердце мое смятейся во мне, и боясь смерти напади на мя, страх и трепет прииди на мя, и покрый мя тьма, и рей, кто даст мне крылей, яко голубине, и полещу, и почию, все удалися, бегай, и водворися в пустыне, человек Бога спасающего мя от малодушия и от бури, потопи, Господи, раздели языки их, яко видик беззаконие и пререкание его граде. Днем и ночью будет и по стенам его, беззаконие труд посреди его, и неправда, и не скудец тог него лихва и лесть, яка, щоб враг поносил мя и претерпел бы хуба, я, щоб ненавиден мя, на мя величвал, укрыл бы се от него, ты же человече равнодушнее, владыка мой, знаменный мой, и же купно наслаждался, и си со мною брашен, в дому Божий ходихом единомышлением, да приди же смерть на дня, и да снидут в ад живи, яко лукавство в жилищах их посреди их, аз Богу возвах, и Господь услыша мя, вечере за утро и полудни повеем, и возвещу, и услышит глаз мой, и избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во множе бяху со мною, услышит Бог и смирит я, сы прежде век, не избавим изменений, яко не боишься Бога, просли руку свою на воздаяние, осквернишь совет Его, разделишься от гнева лица Его, и приближишься в сердца их, умякнуша свои веса их пачи, или та суть стрелы, возвелись на Господа печаль твою, и той тебя припитает, не даст век молвы праведнику, ты же Божий не сведешь, и я судь не сосления, мужа и крови льсти, не приполовят дни своих, аж же, Господи, уповаю на тебя, живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица, речит Господи, весь заступник мой, если прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, я готов избавить меня все тело, вообще свое все мятежно, плечма своими осенит тебя и под крыле Его надеющийся, оружием обидеть от истины Его, не убоишься от страха ночного, острого летящего во дни, отвечу во тьме приходящего, отстрящего беса полуденного, падет от страны твоей тысячи, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, убачу очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось и прибежище твое, не приди тебе зло и радно, не приближится телеси твоему, яко ангелов своим заповещу тебе, сохраните во всех путях твоих, на руках возьму тяну, никогда прыгнешь о камень ногу твою, на спида Василиска наступишь, и поберешь льва и змей, яко на мя упова, и избавлю, и покрию, яко поздно имя мое, возовет ко мне, услыши его, сними скорби изму его, и прославлю его долготою дни, исполню его явлю.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, и дашь лишилась к смерти животе бессмертные, тогда утомлетвилась блистанием божества, и даже и умерший от преисподних воскресил еси, вся сила небесная взывав, уже знадавших Христе Божий наш, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, воинствословием истинным страстотерпче, небесного царя воевода предобрый был еси Феодоре, оружием, ибо вера получился еси мудрено, и победил. Если

демонов полки, и победоносно явился, если страдали, кем же тебя верою пресно ублажаем. И ныне пресно и веки веков, аминь, яко нимом и дерзновение за премногие грехи наши, ты же тебе родшегося, моли Богородица Дева, много вам может моление матерь, яко благостяди владыки, не презрегрешник мольбы всечистая, яко милостивь есть и страдали, спасти боги, и же создать у нас изволи вы. Города предварительный щедроты Твои, Господи, яко об нищахом зело, помози нам, Боже, спаси нас, славу ради имени Твоего, Господи, и избави нас, и очисти грехи наши, имени ради Твоего. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши. Святый, пощади и исцели немочи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков, аминь. Отче нашей жизни на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Мужеством души веру оболкися, и глагол Божий, аки копие, в руку взем, врага победил еси, мучеников привели Феодоре, с ними Христу Богу молясь, они представят всех нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

Нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот.

Божий Ісус Христос, ім прийми дій.

постражит, кто не венчается, аще незаконно мучен будет, нуждающемуся, делателю прежде подобает от плода вкусить и

Ще Господь своїм учеником, сейчас посылаю вас, яко овцы посреди волков, будете оба мудрі, яко змія, и цели, яко голубие, внемлите же

0: проповедь и милости на смиренное рабы Твоя, услыши и помилуй нас, те вобрание хотящие ополчишься на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ и я. Восстань, Боже, помощь людям Твоим и подашь нам силу и Твоею победу. Верным чадом Твоим о единстве Русской Церкви ревнующим, успешествуй, духи братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающему омрачению волн и ожесточение сидеть, ризу Твою оже есть Церковь, живаго Бога и самостных исповедных. Благодати Твоей ласки, придержащие ко всякому благу наставе и мудрости будуки. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость Духа им не спасли от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные кровью знаний, сущие дому веди, алчущие на питание, думающие страждущих ты исцели, смятение и печали сущим надежду благодарю Тебя. Всем же водни себя убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же тебя верю, надежды, любви, постави во всех странах Святые Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь, обнови в людях твоих, якода едиными устами, единым сердцем исповемися тебе, единому Богу Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающего тебя. И тебе славу воссылаем от Своего Сына и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.

0: достояние святых Божьих церквей и соединений всех.
1: Господи, помилуй!
0: В святом храме всеми с верой, благоговением и страхом Божьим входящих в
1: Слово. Господи, помилуй!
0: О, избавься нам от всякие скорби, гневы, нужды,
1: Господи! Господи, помилуй!
0: Помилуй, сохрани нас, Боже.

0: патриарха Московского Гаисия Руси и свято Троицы Сергиевой Лавры священно архимандрита, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне присно и во веки веков.
1: Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, братья и святые обительские, вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда ныне присно и во веки веков.

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши,

Thank you.

святого господина отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкий Сергиевы Лавры, священного архимандрита и господина нашего преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, их же даруй святым Твоим церквам, в мире целых, честных, здравых, благоденствующих, правоправящих, слово Твое.

0: со всеми вами
1: и со Духом Твоим.
2: Все святые, помянувши паки и пакимером Господу, помолимся. О принесенных и освященных честных дарев Господу, помолимся. Ягода чудоголюбец Бог наш, приеми во святые пренебесным истинным свой жертвенник, воню благоухания духовного, вознеспослит на божественную благодать и дар Святого Духа, помолимся.
1: Господи, помилуй!
2: Вы избавитесь нам от всяких.

0: христианский кончина живота нашего, безболезненный, постыдный, мирный, и доброго ответа на страшном судище Христове
1: прощай, Господи!
0: Соединение веры и причастие Святого Духа испросивше, сами себе и друг друга весь живот наш,
1: Тебе, Господи!

благословенного, сопресвятым, благим и животворящим Твоим Духом.

Wysadzimy z jednej stacji, to wyszedł po. Jeśli biorą się tym samym, jak się skończyło, tym samym, jak się skończyło, молюсь, если я помилую меня, простыну предыхание мое, больное и невольное. Я же словом, я же делом, я же вечным и невечным. Подобие меня неосужденно, ведь я сети сокрестится с летаемого осаждения грехом моих и невечным. Вечери твоя тайная дни в Сыне Божьей причастии помят людей. Ибо врагом твоим тайну повернила в здание, когда мята Иуда, но я разбойники стою в причастии. Помяни меня, Господи, во царстве твое. Да не всюду его осуждение будет мне, причащение, причислившись там, Господи, но исцеление души и тела. Аминь. Святой чаше приступают те, кто были на исповеди и получили разрешение от священника.

благословящее Тебя, Господи, освящай на Тебя, уповаемые, спаси люди Твои, и благослови достояние Твое, исполни церкви Твоя, сохрани от святых душей, удали дому Твоего, ты тех воспроста и божественной Твоей, силу и не остави нас, уповаемых на Тебя, мир, мир и Твоему дару, церковь Твоим священникам, воинствуй всем людям Твоим, яко всякое даяние блага и всяк дар совершенствующий есть, ходя из Тебя со светом, и Тебе славу и благодарение и поклонение высылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки.

Христос, истинный Бог наш, молитвы Пречистая Своей Матери, всех славных и всехвальных апостол, и живо святых отца нашего Иоанна, архиепископа Христопольского Златоустого, преподобного и богоносного отца нашего Сергия, и Губина Радонежского Чудотворца, святых великомучеников Феодора Стратилата, благоверного царя Феодора Иоанновича, их же и память ныне совершаем, святых праведных Бога Отец Иоаким и Иоанна и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит.

0: благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня си грешного, но общниками быть и святынь Твоих сподобил Исии. Благодарю Тебя, яко мне недостойного причаститесь и причистых Твоих небесных даров сподобил Исии. Но, Владыко, человеку любче нас, ради умери же и воскресей, и даровавай нам страшное сие и животворящее таинство во благодеяние и освящение души телес наших. Дашь быть и симы мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного, просвещение очи сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерную, во исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твое, благодати и Твоего царствия, присвоение, да во святыне Твоей, теми сохраняем Твою благодать, поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю. И так усего жития исшету надежды живота вечного, пресносущный достигну покой, и деже празднующий глаз непрестанный, бесконечная сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты боиси истинное желание, неизреченное веселье любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поет вся тварь во веки, аминь. Владыку Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя у всех, ежемиси и подал благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств, молю бы Тебя, блажий человек и любчий, сохрани меня под кровом Твоим и всенне крылу Твоею, и даруй мне чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайся святынь Твоей, в оставление грехов и в жизнь вечную. Ты боиси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу высылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою, волею огонь сый, опаляй недостойное, да не опалишь меня, Садителю мой, паче же пройди во уды моя, во вся составы, во утробу в сердце, опали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с костьми в копе, чувств просвети простую пятерицу, всего мест пригвозди страху Твоему, присно покрый, соблюди же и сохрани меня от всякого дела и слова душетленного, очисти и умы, и украси меня, удобри в разуме и просвети меня, покажи мне Твое селение единого Духа, и не к тому селение греха, да яко входом причащение, яко огнем меня бежит всяк злодей, всяка страсть. Молитвенники Тебе приношу все святые, чина начале же бесплотных, предтечу Твоего премудрые апостолы, к сим же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы благоутробнее прими, Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты бы еси освящение, единый наших блажи души светлость, Тебе ли поподобны, яко Богу и Владыце, славу всей высылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мив живот вечный, и кровь Твоя честная в оставлении грехов. Будешь же ми благодарение сие в радость, здравие и веселье. Страшное же и второе пришествие Твое, сподоби меня грешного стать, одесную славу Твоя, молитвами пречистая Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченная моей души, надежда по крови, прибежище, утешение и радование мое, благодарю Тебя, яко сподобила меня си недостойного причастника быть, причистого тела, честные крови Сына Твоего, росшая истинный свет, просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия росшая, животворимя умершленного грехом, я же милостивого Бога, люба благоутробная Мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззваниях, пленениях, помышлениях моих, и сподоби меня до последнего издыхания неосужденно приимать и причистых тайн освящения, в исцелении души же и тела, и подашь мне слезы покаяния, исповедания, во ежепетии и славе Тебя, во вся дни живота моего, яко благословенный, препрославленный си во веки. Аминь. Ныне отпущающий раба Твоего, Владыку, по глаголу Твоему с миром, яко видишь там, очи мои, спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков и славу людей Твоих, Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыку, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, як уже светлость огня, воссиявши благодать, вселенную просветение, сребролюбие мира и сокровище низка, высоту нам смиренно мудре показа, но Твоими слови, Сына, казуя Отче и Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес приял еси божественную благодать, и Твоими устнами вся учишь и поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, всеблаженне преподобне, достойно хвалим Тя, еси бо наставник, яко божественное являя, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвори, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующий присно Богородица, чтущих Тя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
1: Мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без тления Бога Слово рощу, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Святейший Владыко, благослови. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

0: можно очистить на грех, чтобы это было. Можно очистить на грех, чтобы это было. Можно очистить на грех, чтобы это было. Благословен Бог наш, всегда на нем слава Господу Богу.
1: Поклонитесь, пока мы в том, что мы не знаем, что Господи, настанет наше, что мы знаем.

Thank you.

0: Бог наш, всегда ныне и присно великий веку.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже мой, слава Тебе, Царь Небесный, Тешитель Духа Истины, и живи детстве, и вся и полная сокровища, и Христа подаст на пути истины, и очисти нас всякие сверху, спасть власть, наша соли Бога, святые Христа, смерти помилуй нас, и да Бога, святые Христа, смерти помилуй нас, и да Бога, святые Христа, смерти помилуй нас. Слава Отцу, Сыну, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Твоей, и присни во веки веков. Отче наш, же и Сын на небесе, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, як на земле. Хлеб наш насущный дашь нам, да неси отправи нам долги наши, и мы оставляем их наши. И не введи нас в искушение, но избави нас от злого.
0: Ибо Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присни во веки веков. Великий веков.

0: Like I said, the end broken
1: out, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Утешителю души истины, живи здесь и вся исполняй. Сокровища многих и жизнеподателю приеди и все ресивны, и очистенные всякие скверные, спаси блажа душу наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь и на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду моего, мимолению моему, внуши молитву мою невоснагрестивы, от лица Твоего судьба моей зайдет отче мой, да видит о правоты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня и си, не обретися во мне неправда, я когда не возглаголит уста мои дел человеческих, за словесалостин Твоих ка сохрани их пути жестоки, соверши стопы мои в стезях Твоих, да не подвижется стопы моя, а с возбаки услышал миси Боже. Преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоей, спасай, повающая на Тебя от противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, ко зеницу ока, в крови крыло Твоей, покрыши мя, от лица нечестивых остраших мя, врази мои душу мою, одержаша, тук свой затворишь, устая глаголаши гордыню, изгонящая мя ныне обо душа мя, отче свои возложишь и уклоните на землю, объяши мя колев готовный лов, яко с кими добытай в тайных, воскресни, Господи, притвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого оружия Твоей, от враг руки Твои я. Господи, от малых от земли раздели в животе их, из сокровенных Твоих исполнись и чревы их, насытившись сынов и оставишь останки младенцам своим. Аз же, правда, и явлюйся лицу Твоему, насыщися мне, да явитимися славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на Тебя уповах, да не постарусь вовек, мне же да посмеют мися врази мои. Ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконные ищи вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи мя, настави меня на истину Твою научи мя, яко Ты иси Бога спас мой, и Тебе терпек весь день. Помяни щедрота Твоя, Господи, милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни, то ради благости Твоей, я Господи. Благо прав Господь всех градит, законоположи согрешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие по тем своим. Все пути Господни милости истинно взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мы ног бо есть. Кто из человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли, душа Его во благих подворится и семя Его наследить землю, держава Господь, боящихся Его и завет Его и вид им, очи мои, вынка Господа, и кто исторгнется те тенози мои, призванными и помилами, яко единороды нищие есть масс, скорби сердцем Его умножишься от нужд моих изведи имя, вишь смирение мое и труд мое, оставив все грехи моя, вишь, враги моя, яко умножишься ненавидением неправедно возненавидишь мя, сохрани душу мою, избави мя, да не послужися, яко уповах на Тя, не злобиви и прави, и прилепляхуся мне, яко потерпехся, Господи, избави Божий Израиля от всех скорбей Его, помилуй мя, Боже, повелиться милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче мы имеем беззаконие моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие моя, зная грех мой предо мной есть вину. Тебе единого согрешив и лукавое пред Тобою сотворив, я когда правдишься во славе всех Твоих, победишь и всегда судить идти, сибо в беззаконии зачат есть, и мы во грехах родиме, мать моя, сибо истинно возлюбила себе известная тайная премудрости твоей я явил миссии, окропившими сопом очищися, мыщими и паче снега убелюся. Слуху моим одосирались и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто содижды во мне, Божий Дух правопны в его утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня. Ночи беззаконные по тем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои отверзыши, и уста мне возвестят хвалу Твою. Я каче бы восхотел, и все жертвы дал бы хубом всесожжения неблаговолиши. Жертва Бог Дух сокрушен, сердце сокрушен, и смиренно Бог не уничижит. Умножи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и досадишь за стену Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Егда снишилась и смерти жива Тебе смертный тогда, отумертвилась и блистанием Божества. Егда же и умершая от преисподних воскресил Еси. Вся сила небесная в зовах, уже знадавчий Христе Боже наш, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, воинство славием истинным страстотерче, небесного царя воевода предобрый был Иси Феодоре, оружием ибо вера ополчился Иси мудрено, и победил Иси демонов полки, и победоносно явился Иси страдалец, тем же Тя веруя присно ублажаем. И ныне и присно и во веки веков, аминь. Богородица Ты и сила за истинное, возрастившая на плод живота, Тебе молимся, молитесь, владычица со святыми апостолами, помилуйте души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит на Бог спасение наших, Бог наш Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, живи силы небесе, да святится имя Твое, да приидет Царство Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле хлеб наш насущный даже нам днесь. И остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Мужеством души в веру оболкися, и глагол Божий аки копия в руку взем, врага победил еси, мучеников привели Феодоре, с ними Христу Богу моляйся, не пристая всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земли поклоняем и славим и Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробне, и же праведно любя и грешный милой, и же вся завыка спасения и обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в часы и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши, освети телеса, очисти помышления, справи мысли, очисти, и избави нас от всякие скорби, зола, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя я слава, яко благословенный сего века веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим, без остления, богословородшую, сущую, Богородицу, Тебя величаем. Именем Господним, святейшим Владыком, благослови.
0: Аминь.
1: Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, и Святые Души, Единое Божество, Единая Сила, помилуй меня грешного имя, живи со судьбами, спаси меня недостойный гроба Твоего, яко благословенный во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою и внуши глаголу уст моих. Я хочу, чтобы Тебя сташе на меня крепце и взыскаше душу мою, и не предложишь Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей. Отврати злая врагом моим и истиной Твоей, потреби их. Волю и пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня и сильно враги мои, воззри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего. Вон мими, услыши меня в оскорбих печали моей, смитовшим глаз и вражья, служение грешнича, яко уклонишь на меня беззаконие, в огниве враждовах уми, сердце мое смятись во мне, ибо есть смерть нападе на мя. Страх и трепет прииди на меня, и поклими тьма, и рех туда сми крылей, как голуби не полещу и почию, все удали к себе, гоя водворихся в пустыне, чая Бога спасающий, гомят малодушие от бури, потопи, Господи, раздели языки, как видях беззаконие, пререкание в ограде, да немы ночи обудит и по стенам его беззаконие, труд посреди его и неправда, и не скудест ток его лихвы и лесть, яко аще бы враг поносил мне и претерпел бы хуба, и аще бы ненавиденными велеречивал, укрыл бы от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, и си со мной прашен, в дому Божий ходи хам единомышлением, да приди же смертно не айдет сни от вас живи, яко лукавство жилищих их посреди их, аз к Богу возвахам, Господь, услыши мя, вечера за утро и полудни повемы возвечу и услышен глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, и кого мно зебяху со мною, услышит Бог и смирит я отцы и прежде век, неизбоим изменения, яко не убоявшися Бога, прострел руку свою на воздаяние, осквернивши завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умякнувши словеса их паче или этасты стрелы. Возвестен на Господа печаль Твою, то и Тебе припитает, не даст смех молвы праведнику, Ты же, Боже, не заведешь, и я в стыде не состление, мужа и крови листинья преполовят не из своих, аз же, Господи, уповай на Тебя. Живый помощью вышников, крови Бога Небесного во дворица, речет Господи, весь заступник мой, си прибежище мой, Бог мой, повай на Него, яко то избавится от сети ловчие словеси мятежно, плечма своим осените, под крыле Его надеешься, оружием обыдите истины Его, не убоишься, страх ночного, от стрелы летящие во дни, отвечивая тьме приходящие, отцарящие беса полуденного, падет со стороны Твоей тысяча тьма, десная к Тебе же не приближится, обаче, чем от Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узреши, яко Ты, Господи, упование мое, вышника положилось и прибежище Твое, не приидет к Тебе злой раны, не приближится к телеси Твоему, яко ангелам своим заповесть Тебе сохранить Тебя во всех путях Твоих, на руках возьми Тебя, да никогда приткнешь, а камень ногу Твою, на аспиды веселись, когда наступишь, и попереш льва и змеи, яко на мя уповай, избавли, и покрый, яко позна имя мое, воззовет ко мне и услыши Его, с ним есть им скорби, изму Его и прославлю Его, долготой дни исполни Его, явлю Ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Игда снишилась к смерти животе бессмертный, тогда отмертвилось и блистанием божества, игда же и умерший от преисподних воскресил еси, вся сила небесная взываху, жизнодавче Христе Боже наш, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, воинство славием истинным страсточерче, небесного царя воевода предобрый был Иси Феодоре, оружием его вера ополчился Исин мудрено, и победил Иси демонов полки, и победоносно явился Иси страдалец, тем же Тебя верою и присно ублажаем, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши, Ты же Тебе, родший Госумали, Богородица Дева, много поможет моление матерни, к благосердию владыки, не презры грешных мольбы, все чистые, ко милости в кейсе спасти моги, и жизнь страдать о нас изволивай. Скоро да предварят нищедрота Твоя, Господи, яко обнищахам зело. Помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, имени ради Твоего. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину, Святому Духу, і нині присне і во веки веков. Амінь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне пресны, во веки веков. Аминь. Отче наш, рейси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земле хлеб наш насущный даже нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Воскреснися от гроба всесильне спаси, и ад, видев чудо уже сесть, и мертвее восташа, тварь же видящая срадуется тебе, и Адам свеселится, и мир спаси мой воспевает тебя присно. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земли поклоняем и славим и Христе Боже, долго терпеливе, много милостивый, много благоутробне, и же праведный любей и грешный милуй, и же всязывай ко спасению и обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в часы и молитвы, и справи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети телеса, очисти помышления, справи мысли, очисти, и избави нас от всякой скорби, зла, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступные Твоей славы, яко благословенный себя веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без истления Богу словоросшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейшим Владыка, благослови. Аминь. Боже, Господи, силы все твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаславы на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый, ибо бедивы тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека любче, прими нас, грешных, благодарственные сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страха Твоему плоти наше, и не уклони сердец наших в словеса или помышления лукавстве, но любовью Твоей уязви души наши, да к Тебе всегда взирающе, и еже Тебе светом наставляем, и Тебе неприступного и пресносущного зряща света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
0: Слава Вышнему Богу и на земле мир, человек благоволит. Слава Вышнему Богу и на земле мир, человек благоволит. Господи, усни наши отверзши, уста нашим известят полутора.
2: Помяни нас, Господи, нас.

Благослови его.

Богородицу, нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянутыми.

much you would be.

всеми святыми помянувши с нами себе и друг друга, теперь живот на

так духа, и не пресной во веки веков.

гостеприимши, божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных Христовых тайн, достойно благодарим Господа.

благословляй, Пісе, Господи, освящай на тебя уповающие, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение цепи Твоя, запинять, любящие благодаря Дому Твоего, до тех вас прослая Божественную свою силу, не оставилась уповающих на тебя. Мир, мир, и дает дар, церковь, священникам Божьим, всем людям Твоим, я как сокаяние блага, и всяк дар совершил свыше, исходя Тебе со света, Тебе славу и благодарение, поклонение воссылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во

0: благословение Господне на вас, того благодати и человеколюбия, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
0: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.

Христы из мертвых, Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своя Матери, святых славных и всехвальных апостол, Ижего святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого, преподобных и богоносных отец наших, Сергия Никона, игумена в Радонежских чудотворцев, первосвятители московских, святители Филарета, Иннокентия и Макария, святых земли Санкт-Петербургской и Псковской, просиявших святаго, великомученика Федора Стратилата, Егоже памятно несовершаемый всех святых, помилует и спасет нас, яко благо еще

0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие отцы, братья и сестры, поздравляем всех с воскресным днем и благодарим за совместную молитву, хора, за пение. Сегодня за божественной литургией мы слышали слово Христа Спасителя, что мы должны искать прежде всего Царство Божие, а все остальное приложится вам, Он говорит своим ученикам и апостолам. Действительно, все святые и те святые, которые мы празднуем сегодня, для нас как раз пример того, как искать Царство Божие. Под Царством Божиим понимается не то еще даже Царство Небесное, которое ожидает всех, кто сподобится милости от Бога, но то Царство внутреннее, которое христианин уже в этой жизни должен хранить в своем сердце и в душе. Среди всех святых сегодня празднуемых особенно обращу внимание на преподобного Серафима Вырицкого, который входит в собор Санкт-Петербургских святых. Но, будучи еще купцом, он приезжал сюда, в Троице-Сергиевскую Лавру, окормлялся духовного у преподобного Варнавы Гефсиманского. Это человек удивительной жизни, как, конечно, все святые. Но, как говорил один преподаватель патрологии, каждый святой как цветок с особым ароматом и с особой красотой. Все они отражают славу Божию. Святой Серафим особенно удивителен, что пришел в монастырь, хотел приехать сюда, но митрополит новомученик Вениамин Петроградский благословил ему остаться в Александро-Невской лавре. Там он оказался, когда ему было уже 55 лет, и очень быстро братья Лавры заметили, что человек этот очень духовно одаренный. И оказалось, что он даже достоин быть духовником не просто прихожан, но и монахов, которые оказались все намного более долго прожившими в обители, чем он. Вообще жизнь святого Серафима обличает всех, и монашествующих, и мирян, которые жалуются, говорят, что у нас не получилось жить духовно по тем или иным причинам. Он стяжал дары духовные среди мира, среди суеты. Конечно же, он посещал и храм, но монахи еще больше храма посещали. Конечно же, он молился, имел духовника, но вся его жизнь дает нам несколько глубоких уроков. Первый урок – это о том, что никогда нельзя жить на автомате, механически. Часто человек, помолившись, а бывает именно долго помолившись, думает, ну все, я Богу Божий отдал, теперь пойду делать дела мирские. Но это неправильное рассуждение. Помолившись, мы учимся ходить пред лицем Божиим. Сначала мы стоим на молитве, а потом должны ходить пред лицем Божиим. И все свои поступки, каждое слово, каждое действие сверять, мысленно благословляясь у Бога, а не просто чисто механически, на автомате, не задумавшись. Второй большой урок его – это доверие промыслу Божию, ибо он часто заповедовал своим современникам добавлять в молитвенное правило чтение знаменитого послания, обращения Бога в душе человека. «От меня это было», где рефреном проходит эта мысль. Все трудности, все испытания, они от Бога, и человек-христианин, укрепляясь в этом доверии, становится духовно не только крепким, но и обогащается среди трудностей и испытаний. Духовно обогащается. И третий урок – это… Хотя есть и другие, но вот захотелось мне выделить особенно эти три. Третий – это благоволение Бога к нашей святой православной вере. Когда к нему, когда уже ситуация на фронтах была очень тяжелая, а он находился в Вырице по благословению другого новомученика, Серафима Чичагова, по болезни еще до войны, а этот поселок на юг от Петербурга, тогда Ленинграда, оказался в оккупации, и к нему пришло три немецких офицера и спросили, Ну-ка, старец Божий, скажи нам, когда мы пройдем парадом по Дворцовой площади? Для них это было, для их рационального мышления, по всем законам военной науки, дело просто времени. Месяц, два, три, максимум четыре. На что старец им сказал: никогда. У нас народ православный, поэтому вы в этой войне проиграете. И действительно, он был очень мужественный человек. И ответ-то его был, как сейчас говорят, асимметричным, вне логики тех людей. Но он указывает на то, что Господь особенно благоволит к вере Святой Православной. И мы видим, что в разные века, к сожалению, Европа нападала на наше Отечество целыми стаями. При нашествии Наполеона 12 языков, 12 народов вместе с французами. Во Вторую мировую войну тоже не только одни немцы, но и многие другие страны и народы. Как минимум три больших нашествия насчитывается, когда поляки и литовцы осаждали Лавру. Множество нападений от поляков, от шведов, от немцев отдельно и несколько крупных. Кроме того, мы знаем, во многих войнах с Турцией западные страны поддерживали наших противников. Очень много они провоцировали внутренних восстаний на Кавказе еще до революции в царское время. Вся их геополитика, к сожалению, не изменилась и до сих пор. Но несмотря на то, что мы слышим в новостях, мы должны твердо верить, что победа будет за нами. Бог благоволит к святой вере православной, и наше Отечество единственное, где государственные мужи еще по-настоящему благоволят к православию. Поэтому не будем бояться, устрашаться, хотя сейчас уже прямые намеки от сотрудничества, так называемого сотрудничества блока НАТО, а нападение в нашу сторону становится все более ясно озвучиваемы. Но Бог с нами, и мы, взирая на пример наших великих святых, живших и давно, и недавно, понимаем, что мы ищем Царство Божие. Если человек с Богом, то ему не страшно в самых трудных испытаниях. А если он без Бога, то и в царском дворце на душе холодно и пусто, и бессмысленно. И тесно, и мрачно. А это как раз преддверие либо рая, где человек с Богом, либо ада, где он без Бога. Это начинается еще здесь, в этой жизни. Дай Бог помощи всем нам и нашим воинам, и всем нам, ибо мы все воины Христовы, мы все должны быть в духовной мобилизации всю свою жизнь, но особенно в наше непростое время. И да помогут нам молитвы всех наших святых угодников. Аминь. Всех поздравляем с принятием святых Христовых тайн. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!
1: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меня си грешного, но общниками быть со святым Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко меня недостойного, причаститеся причистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но Владыка человека любче нас ради умира и жи воскреси, и даровав нам страшное сие животворящее таинство во благодеяние освящения души телес наших, дашь быть и сима мне во исцеление души жи и тела, во отгнание всякого сопротивного, в просвещение очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непоследов, в любовь нелицемерну, во исполнение премудрости в соблюдении заповедей Твоих, приложение божественное Твое, я благодати Твоего царства и присвоение. Да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаем всегда. И не к тому себе живону Тебе, нашему владыце и благодетелю. И так, если говорю Тебе, свет о надежде живота вечного, присно сущный достиг на покой, и держи праздный, чек глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих Твоего лица, доброты неизреченные, Ты бы и истинное желание, и неизреченное веселье, любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поеся тварь во веки. Аминь. Владыка Христе, Божий, старевеков, Содетелю всех, благодарю Тебя всех, Я же миси подвал благих и причащения причистых и животворящих Твоих таинств. Молю бы Тебя, блажи человека любче, сохрани меня под кровом Твоим и все не крылу Твоей дарами чистой совести, даже до последнего моего издыхания. Достойно причащаться со святынь Твоих, во оставление грехов и в жизнь вечную, Ты бы ищи хлеб животный, источник святыни, подарки благих Тебе славы, славам, с Отцем и Святым Духом ныне присно и во веки веков. Аминь. Дабы пищи мне плоть Твоя волю, огнисая поля недостойная, да не опоришь меня, Содетелю мой, пачера пройдиву уда моего все состава в утробу в сердце, попори тернее всех моих прегрешений, душу очисти от пути помышления, состава утверди скостьми в копе, чувств просвети простой потерица, всего мест пригвози страху Твоему, пристно покрой, соблюди жизнь, сохрани меня от всякого дела и слова души тленного, очисти меня и украси меня, удобри в разуме и просвети меня, покажи мне Твои селения единого Духа, не к тому селения греха, да яко Твоего дома входом причащения, яко огне меня бежит вся гладив, всяка страсть, молитвенник Тебе приношу вся святые, чиноначале же бесплотных, притеча Твоего премудрые апостолы, всем же Твои несквернные чистые Матерь, их же мольбы благоутробни прими Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты бы един и все освящение наше блажи души светлость, и Тебе лепоподобные ко Богу и Владыце, славы всем и славим на всяк день. Тело Твое Святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в живот вечный, кровь Твоя честная во оставление грехов. Буди же мне благодарение сие в радость, здравие и веселье, страшное же и второе пришествие Твое, с подобиями грешных и стать одесную славу Твоя, молитвами причистая Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченные моя души, надежда, покровие, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, веломеющего недостойного, причастника быть и причистого тела и честные крови Сына Твоего, родший истинный свет, просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия родшее, оживотвори меня умершленного грехом, я же милостивого Бога, любоблаготробная Мать, помилуй меня, и дашь мне миление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание пленений и помышлений моих, и сподоби меня до последнего моего издыхания, не осужденно принимать и причистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, не подашь мне слезы покаяния и исповедания, во ежепитие и славите тебя во все дни живота моего, яко благословенные и препрославленные си во веки, аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко веесть очи мои спасение Твое, еже и сил готовы пред лицем всех людей, свет в откровении языков и слава людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепко, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепко, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепко, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети и исцеление мочи наше. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне и во веки веков. Аминь. Отче наш, же есть и на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный даже нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
2: Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня воссиявший благодать вселенную просвети, не сребролюбие мира без сокровища снизка, высоту нам смиренно мудрее показал на Твои место весы, наказуя очи, а не златоустие. Моли слово Христову, Господи, душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественная благодать, и Твоими устнами вся очиша поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне, Златоусе, все блажения преподобнее, достойно хвалим Тебя и себе наставника, как и божественное являя, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Престарь для христиан, непостыдные ходатайства к Творцу непреложные, не презри грешных молений гласно на предворе, как благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитвы и почисти на умоление, Престарь для еще присно Богородица, чтущих Тебя, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Премудрость Пресвятая Богородице, Спаси нас.
1: Честнейшую, черевим и славнейшую, без сравнения, Серафим, без истления, благословородшую, сущую Богородицу, Тебя величание.
2: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше. Слава Тебе.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыка, благослови.
2: Воскресе из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвы Пречистая Своей Матери, Иже во святых Отца нашего, Иоанна, архиепископа Константина Града, Златоустого и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбие.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Неже житими вселения грешничают, яко милость истину любит Господь, Бог благодати славу даст. Господь не лишит благих, ходящих незлобием, Господи Божий сил, блажен человек, уповая и на Тя. Благоволилась и Господи землю Твою, возвратилась и плены Аковль, оставилась и беззаконие людей Твоих, покрылась и вся грехи их, укротилась и весь гнев Твой, возвратился и от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, еда вовеки прогневающейся на ныне, или простриши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращайся, оживишь иные люди Твои, возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди Своя и на преподобные Своя и на обращающие сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его, спасение Его, вселите славу в землю нашу. Милости истина сретостися, правда и мира облобызастися, истина от земли воссия и правда с небесе приниче. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы Своя. Преклони, Господи, ухо Твое, и услышим, яко нищий у Бога есть мас. Сохрани душу мою, яко преподобен есмь, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй меня, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяв душу мою. Яко Ты, Господи, благо кроток и многомилости всем призывающим Тя. Слушай, Господи, молитву мою, и вонни глаз умоления моего. В день скорби моей я возвах к Тебе, яко услышал меня сей, несть подобен Тебе в базе, Господи, несть по делам Твоим. Все языцы и елики сотворилось, и приидут, и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели, если Ты, творя чудеса, Ты, если Бог един. Настави меня, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятесь имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавилась и душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступницы, восставши на меня, и сон державным взыскаши душу мою, и не предложишь и Тебе пред собою. И Ты, Господи Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, призри на меня и помилуй меня, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мной знамение во благо, и да видят ненавидящие меня и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил мне иси. Сотвори со мной знамение во благо, и да видят ненавидящие меня и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил мне иси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Егда снесшилась и к смерти животе бессмертный, тогда ад умертвилась и блистанием божества. Егда же и умерший от преисподних воскресилась, и вся сила небесная взываху, жизнодавча Христе, Боже наш, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Воинством истинным страстотерпче небесного царя воевода предобрый был и Феодоре, оружием ибо веры ополчился еси мудренный, и победил еси демона в полке, и победоносно явился еси страдалец, тем же тебя верою присно ублажаем. И ныне и присно, и во веки веков аминь, и же нас ради рождеся от девы и распятия претерпев благей, и спроверги смертью смерти воскресение явлея, яко Бог не презреже создалось рукою Твоею, яви человеколюбие Твое, милостиве прими, росшую Тебе Богородицу, молящуюся за ны, и спаси, спаси наш люди отчаянные. Не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоя от нас. Авраама ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака, раба Твоего, и Израиля, святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Воскреслась и от гроба всесильный спаси, и от видев чудо уже сеси, и мертвые восставши, тварь же видящий срадуется Тебе, и Адам свеселится, и мир спасимый воспевает Тебе присно. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняемы и славимы Христе Божий, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, и же праведное любя и грешное милые, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в час сей молитвы и исправи животных к заповедям Твоим. Души наши освятители, соочисти помышления, исправи мысли, очисти и избави нас от всякой скорби, злобы, болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры и в разум неприступная Твоя слава, яко благословен сего веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без остления Богослова, росшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейшую Владыку благослови.
1: Боже, щедренный, благословенный, просвети лице Твое, данный помилуй.
0: Аминь, Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, долготерпевый о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, вон же на животворящем древе висе благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворилась и вход, и смертью смерть разрушил еси. Очисти нас, грешных и недостойных, раб Твоих, согреших им бой беззаконовых им, гнезь мы достойны возвести от часа нашей, возрети на высоту небесную, за ней оставих им путь правды Твоей, ходих им в волях сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спаси нас имени Твоего ради святаго, яко исчезоши в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плотское наше мудрование». Ветхого отложивший человека, в нового облицемся, и Тебе поживем, нашему владыце и благодетелю, и так от Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, и где же есть всех веселящихся жилище, Ты бы, если воистину истинное веселье и радость любящих Тебя, Христе Божий наш, и Тебе славу высылаем с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом ныне и присно во веки веков. Аминь.
1: Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился еси зело, в исповедании велелепоту облегался еси, одеяйся светом яко ризою, простирая небо яко кожу. Покрывая и водами превыспрение своя, полагая и облаки на восхождение свое, ходя и на крыло ветренню, творяя ангелы свои духи и слуги свои пламени огненной, основая и землю на тверде, и я не преклониться век века. Бездны яко ризо одеяния, и я на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от глаз и грома Твоего убоятся, восходят горы и не сходят поля, вместо еже основалось и им, предел положилось, и Боже не приедут, ниже обратятся, покрыти землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напояются звери сельные, ждут анагрев, жажду свою, но ты, птицы небесные, приветают, от среды камени дадят глаз, напояя горы от превыспренних своих, от плода дел Твоих насытится земля, прозябая траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастит и лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытится древо польское, кедр ливанский, их же еси насадил, там о птицы вогнездятся и родивы, жилище предводительствует ими, горы высокие еленем, камень прибежище заяцем, сотворилась луну во времена солнца под на запад свой, положилась и тьму и бысть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни, с кем не рыкающие восхитите и взыскать от Бога пищу себе, воссия солнце и собравшись и в ложах своих лягут, не зайдет человек на дело свое, на делание свое до вечера, яко возвеличившиеся дела Твои, Господи, вся премудростью сотворилась и исполнись и земля, твари Твоя, сие море великое и пространное, там о гаде их же не с числа, животное малое с великими, там о корабли приплавают змеи, сие Его же создалось, и ругатися Ему, всяк Тебе чают, дать и пищу им во благо время, давши Тебе им соберут, отвершу Тебе руку, всяческое исполнится благости, отвращу же Тебе лице возметутся, а Ты миши духах и исчезнут, и в перст свой возвратятся, после же духа Твоего и созиждутся, и обновиши лице земли, будет слава Господня вовеки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю, творяю трястись, прикасаясь горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Да усладится ему беседа моя, аж же возвеселюсь о Господе. да исчезнут грешницы от земли беззаконницы, якоже не быть им, благослови душе моя Господа. Солнце позна запад свой, положилось и тьмой быть ночь, яко возвеличившиеся дела Твои, Господи, вся премудростью сотворилась и слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
2: Миром Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Возвышним мире и спасение душ наших, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О мире всего мира, благостояние святых Божьих в церкви и соединение всех, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божьим входящих вонь, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О великом Господине Отце нашим, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем Преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, по всем причте и людях, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Возде начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О богохранимой стране нашей, властях и воинстве ея, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О святые обители сей, граде всем, всяком граде, стране и веру живущих в них, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О благорастворение воздухов, о изобилии плодов земных и времени мирных, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
3: Господи, помилуй.
2: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Отцу и Сыну и Святому Духу, и не присно и во веки.

0: наша, святый посетитель, немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам все, остави нам долги наши, и души мы оставляем узникам нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого зла.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.

0: Чехов, Андрей Мокрич, Нахмадович, Чехномял,
1: Воскресенье,
0: Господи, спасибо, Боже мой, я хочу поразиться, все прожилующие несулые, зубы грешни, поступившие в России,
1: Господь,
0: не спасение, и на любовь Твою, благословение Твое,
1: а в устном
0: Христа, поставь, это Господь заступит меня.
1: Господи,
0: вы меня распределяете, чешу меня, не жбьем, ты накаешь меня,
1: я кострел к нам душу, а мне и утвердилась на мне руку Твою,
0: не неси исцеление в плоти моей лица гнева Твоего,
1: не спи в костях моих и лица грех моих.
0: Я как и закончил, а ты за душу голову, я как бремя тяжкое, не хотяши на мне,
1: во смердившейся в ниша ранами от лица безумия моего,
0: пострадав после просто до конца, весь день сетую дожда,
1: я каят двема
0: напомнившись в ругании, и неси исцеление в плоти моей,
1: а с Божьей любовью не смирился без зла,
0: в жирках от издыхания сердца моего,
1: Господи, при
0: такое все желание мое и воздыхание мое, Тебе не утаися.
1: Сердце мое смятейся, оставим я силу моя, и светочие мои, и той не со мною.
0: Друзи мои искренни, мои прямые прибившиеся и стажа,
1: и ближние это речи мне стажа, и нужда пусть ищущие душу мою,
0: и ищущие зла и мне глубоко пустуетные,
1: и стиму весь день получал пуся.
0: А же как Бог не слышит, веха не мне терзая уст твоих,
1: и бых я как человек не слыша, и не буду из тех своих обличения.
0: Яко на тебя, Господи, уповах, то услышишь, Господи, Боже мой.
1: Яко рехта никогда порадует мы себя зимой,
0: гнемя подвижайтесь ногам моим на мир и речь ваша.
1: Яко на рано готов, и болезненная предо мной и свину.
0: Яко беззаконие мое, аз возвещу, и повекуся гресе мое.
1: Брази же мы живут,
0: и учитывайся паче мне,
1: и умножившись ненавидящими меня без правды,
0: воздающими злая,
1: возлагая полках у меня за неконя в бесстыню.
0: Не остави меня, Господи, Боже мой, не скупи от меня,
1: во мне помощь мою, Господи, спасение моего.
0: Не остави меня, Господи, Боже мой, не скупи от меня,
1: во мне помощь мою, Господи, спасение моего.
0: Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю,
1: ожидай Тебя, душа моя, коль будешь сидеть плод моей земли, пусть и непроходней, безводней,
0: так и во святим явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою.
1: Яко лучше милостивая паче живую, то с нем не похвали дитя,
0: так и благослови Тебя в животе моем,
1: а имени Твоим отчижу русы мои,
0: яко кухой масти да исполнится душа моя,
1: и усна моя радости восхвалит и уста моя.
0: Аще поминах Ты на постели моей, на утренних лучах сестя,
1: яко был си помощник мой, крой крут и возрадуйся.
0: Припи душа моя по Тебе, мне же прият весница Твоя.
1: Ти же всю искаша душу мою, в минут преисподней земли,
0: пригодятся руки оружия, части лица вам будут,
1: царь же возвестилится в Бозе,
0: похвалится всяким и сильным,
1: яко заградившийся уста глаголящих неправедные,
0: на утренних лучах сефтя, яко был все помощник мой,
1: и в крови крутую возрадуйся,
0: трепет душа моя по Тебе,
1: мне же грех десница Твоя.
0: Слава Господу, Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
0: Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
0: Господи, Боже, спасение моего,
1: в одни возвахивающие пред Тобою,
0: да внимет при Тебя молитва моя, преклоню ухо Твое к молению моему,
1: яко исполнится зло душа моя, живот мой аду приближися,
0: применит как с несходящими вровь, будь яко человек без помощи, вместе с собой,
1: яко язви не спящего гробе, и же не помилуйся к тому, и тебе трупи Твоя кредовение выше,
0: положишь меня вровь, преисподня в темных и сей несмертней,
1: на мне удивился ярость Твоя, и соборность Твоя навелась и на меня,
0: ударился знамя моих от меня,
1: положишь мне верность Тебе, преданных и не сождах,
0: отчим из него гости нищеты,
1: воззвав Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе руцы мои,
0: и да мертвыми творишь чудеса,
1: или врачи воскресят и исповедятся Тебе,
0: и да повесть по гробе милость Твою и истину Твою погубили,
1: и да познато будут Твои чудеса, Твоя правда, Твоя земли забвений,
0: я с Тебе, Господи, воззвав,
1: и утром молитва моя предварит Тебя,
0: стою, Господи, Творишь душу мою,
1: отвращаешь ли светлый от меня,
0: не ищи весьма суть грех от юности моя,
1: воздержись и смирись ты из не могу,
0: на мне приедешь гневе твои страшения, да возмутишь меня,
1: ободошена как вода везде, так и жашеня в трупе. Удалюсь от нее Бога и искреннего, и знаемых моих отрастей. Господи, Боже, спасение моего, водни возглавки на щиты Тобою, да в них притя молитва моя, преклоню ухо Твое к молению моему. Благослови душа моя Господа и со мной, внутренне моя имя Святое Его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего себя беззаконие Твоя, исцеляющая все недуги Твоя, исцеляющего от исцеления живот, вовечающего тебя милостивящих глотами, исполняющего во благих желания Твоя, обновиться яко орган юность Твоя. Творяй милостыни Господь и судьбу всем обидевым, сказав пути своим Моисеям и сыновым Израилем, хотим Твоя. Щедрый милости Господь, добрый терпелив и много милости, не до конца прогневается, не жалки к вражде, не по беззакониям нашим сотворилось нам, и же по грехам нашим отдал есть нам, как о простоте небесной земли утвердила из Господь милость свою на боящийся Его. Иди ты стоит от солнца от запад, удали весь от нас беззаконие наше, не кажи щели это тестину, щели Господь боящихся Его, я котой позна создание наше, поминуя как перси сны, человека, которого от неба, и как свет зелень, так отсветет, яко дух Твой мне не будет, и не познает тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завета Его и помнящих заповеди Его творит я. Господь на небесе уготовил престол свое, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, осенние, крепости, творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие воли Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычества Его, благослови душа моя Господа. На всяком месте владычества Его, благослови душа моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое по истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, не видя с уст рабом Твоим, яко не правдится пред Тобою вся живой, яко погнал раб душу мою, смирилась землю живот мой, посадил мне стены терпения и века, вели во мне дух мой, во мне сметесь и сердце мое, помянув на дни древних, учился в сердце Твоих, в творениях руку Твою получался, воздех Тебе руцы на душа моя, по земле бесплодная Тебе. Скоро услышим мой Господи, ищите дух мой, не отопли лица от Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим ров, слышим и сотвори мне за утро милость Твою, я на Тебя уповал. Скажи мне, Господи, путь мой же пойду, я по Тебе взял душу мою, измени меня от раб мой, Господи, Тебе прибегу. Научи меня Твои деволи, только Ты си Бог мой, дух Твой благи настоят мне на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь я правдой Твоей, изведешь от печали душу мою. И милости Твоей потребишь, враги мои, и погубишь из тебя служающих души моей, яко вас раб Твой песен, услыши меня, Господи, правда Твоей, и не увидится с рабом Твоим, услыши меня, Господи, правды Твоей, и не увидится с рабом Твоим, дух Твой благи настоят мне на землю праву, слава Отца и Сына, Святого Духа, ныне и присно и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
2: Миром Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Господи, в мире и спасение душ наших, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: В мире всего мира благостояние святых Божьих церквей и соединение всех, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божьим входящих вонь, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О великом Господине Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем Преосвященнейшем Епископе Кирилле, в честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте и людях, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О везде начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О благохранимой стране нашей, власти и воинстве ея, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О святей обители граде всем, всяком граде стране, и верую живущих в них, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О благорастворение воздухов, о изобилии плодов земных и времени мирных, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
3: Господи, помилуй.
2: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
3: Тебе, Господи!
4: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу

0: явися нам, благословен гряды во имя Господне, исповедайтеся Господи, вияко благо.
1: Господи, явися нам, благословен гряды во имя Господне.
0: Божьим именем Господним противоположим.

веков. Аминь. Тебе, Господи, воздвигов душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжусь вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи меня, наставим на истину Твою, научи меня, как Ты, си Бог спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, милость Твоя, как от века суть, грех юности моей, неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь, сего ради закона положи согрешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милости истинно взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, много бо есть. Кто есть человек, боясь Господа, закона положит ему на пути Его же изволи. Душа Его во благих во дворице, семя Его наследит землю. Держава Господь, боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои, вынака Господа, котой столько сети нози мои, призвена мя, помила мя, к единороды нищий измаз. Скорби сердца моего множься, от нуж моих изведи мя. Вишь смирение мое, труд мой, остави все грехи мои. Вишь враги мои, ко множься ненавидением неправедным, возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави меня, да не постыжусь, яко уповах на Тя. Не злобей и прави, прилепляхуйся мне, яко потерпех Тя, Господи. Избави, Боже, Израиля, все скорбей Его. Суди мне, Господи, касни злобой моей ходих, я на Господа уповая не изнемогу. Искуси меня, Господи, испытай меня, рожди утробы мои, сердце мое, яко милость Твоя пред очим моим есть, и благодати воистине Твоей. Не седок сонум суетным, и со стогана преступными не внеду, возненавидит церковь лукавнующих, и с нечестивым не сяду. Умыв неповинных руцы мои, буду жертвенник Твой, Господи, я же услышите мне глаз хвалы Твоя, и поверьте все чудеса Твоя. Господи, возлюби благолепие дома Твоего, и место селения славы Твоя, да не погубившись нечестивыми душу мою, и с мужа крови живот мой. Их же в руку беззакония, десницах исполнися мзды. А жени злобой моей ходи, избави меня, Господи, помилуй меня. Нога моя стану на правоте, церковь благословлю Тебя, Господи. Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого боюсь. Господь, защититель живота моего, от кого страшусь. Внегда приближайтесь на меня злобующим, уже снести плоти моя, оскорбляющие меня и вразимые те, изнемогуши подоша. Аще оплачится на меня полк, не боится сердце мое, аще восстановит на меня брай, на него уповаю, едино просих от Господа, то взыщу, и жить ими в дому Господню все дни живота моего, зреть ими красоту Господню, посещать и храм святый Его, яко скрыми в селении своим день зол моих покрыми в тайне сильни своего, на камень вознесе мя, и ныне се вознести главу на враги моя, ободох и пожог селение Его, жертва хваления, воскликновения, пою воспою, Господи, ви, услыши, Господи, глаз мой, им же воззвах, помилуй мя, услыши мя, Тебе речи сердце мое, Господа, взыщу, взыскай Тебе лице мое, лица Твое, Господи, взыщу, не отврати лица Твоего от меня, не уклонися к дням утроба Твоего, помощник мой буди, не отрини меня, не остави меня, Боже, Спасителю мой, яко Отец мой, Мать и моя, остави стамя, Господь же восприят мя, законоположи мя, Господи, пути Твоими, настави на стезю прав, враг моих ради, не предашь меня в души служающих ми, яко восставши на мя, свидетель неправедни, и солга неправдой себе, веру ведь и благая Господь на земле живых, потерпи, Господа, мужайся, и докрепится сердце Твое, потерпи, Господа.

веки веков. Аминь. Тебе, Господи, возву, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня, подобься нисходящим ров. Услыши, Господи, глас моления моего, негда молитимися к Тебе, негда воздетими руцами ко храму святому Твоему. Не привлеци меня согрешники, и сделающи мне правду не погуби меня, глаголющим мир с ближними своими, злая же в сердцах своих, дашь им, Господи, поддержи.

0: всеми святыми помянувши с вами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Духом Святым, любовь и единение обновляя, и вот я прошу.

0: слава, славили, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь.
2: Такое дыхание, да хвалит Бог.

Учи, Господь, своим учеником, не оставлю вас сиры, приду к вам, еще мало, и мир тому не видит меня, вы же видите меня, я вас живу, и вы живы будете, в тот день разумеете вы, яко аз в Отце моем, и вы во мне, и аз вас, имея заповеди моя, и соблюдая их, то есть любяй мя, а любяй мя, возлюблен будет Отце моим, и аз возлюблю его, и явлюся ему сам, глаголом Иуда не Искариотский, Господи, и что бысь, яко нам хочешь и явитеся, а не мирови, отвещая Иисус и речи ему, аще кто любит мя, слово мое соблюдет, и Отец мой возлюбит его, и к нему приидема, и обитель у него сотворима. Не любяй мя, словес моих не соблюдает, и слово еже слышасте, несть мое, но пославшего мя Отца, сия глаголах вам, вас сы, утешитель же Дух Святый, и Боже послет Отец во имя мое, той вы научит всему, и воспоминет вам вся, я же рех вам, мир оставляю вам, мир мой даю вам, не як уже мир дает, аз даю вам, да не смущается сердце ваше, не устрашает, слышите, яко аз рех вам, иду и приду к вам, аще бысте любили мя, возрадовались бысте убо, яко рех, иду к Отцу, яко Отец мой боли меня есть, и ныне рех вам, прежде даже не буду.

мать моя, сего истину возлюбим, если безвестный тайны премудрости Твои я явил, если отрадишь меня и сопом, и очищуся, выищи меня и паче снегу умилюся. Слуху моему даси радости, веселье, вожатым за гости смиренный я. Отврати все свои от грехов, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто содержи во мне Божий Дух, прав отдави в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святаго, не отдыхай от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Вещим, утверди меня. Научу беззаконное путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правды Твоей. Господи, усни мои отвертыши, уста моя возвестят хвалу Твою. Я кащему захотелось и жертву дал бы купать, и сожжение не благоволишь.

Будет Твоя, и благослови достояние Твое, посети мир Твой милостью и щедротами, возвыси ров христиан православных, и ниспосли на ны милости Твоя богатая, молитвами всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и творящего Христа, предстательству честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, и живо святых Отец нашей, и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, и живо святых Отца нашего Николая, архиепископа Мирликийского Чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, первосвятителей московских, Петра Феогноста, Алексея Ионы, Иоасафа Макария, Филиппа Иова, Ермогена и Тихона, митрополитов московских, Филарета, Иннокентия и Макария, святителя Серапиона, архиепископа Новгородского, святителя Иосафа, епископа Белгородского, святых славных и добропобедных мучеников, святаго апостола первомученика и архидиакона Стефана, святаго великомученика Феодора Стратилата и святые славные мученицы Ирины, святых новомучеников и исповедников Церкви Русские, святых царственных страстотерпцев, преподобных и богоносных отец нашей, Антония и Феодосия и прочих киево-печерских чудотворцев, преподобных и богоносных отец нашей, Сергия и Никона, игумена Прадонежки, преподобного Кирилла и Марии, преподобных Михея, Андрея, Максима, Грека, Дионисия, Антония, Варнавы Гефсиманского, преподобного мученика Кранида и прочих радонежских чудотворцев, преподобных Зосимы и Саватия Соловецких, преподобного Иова игумена Почаевского, преподобного Серафима Саровского, всех святых Церкви Руси просиявших, святых и праведных, Бога Отец Акима и Анны, и святаго преподобного Кирилла Белоизерского, Его же память ныне совершая, и всех святых, молим Тебя, многомилостивый Господи, услыши нас грешны, молящихся Тебе.

Сына, с Ним же благословен Еси, со Пресвятым, благим, животворящим Твоим.

0: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! Приидите, вернее, триипостасному Божеству поклонимся, веруя православную землю русскую озарившему, образ свой в обители Сергия, чудотворца прославшему, и во время благопотребно паки сема возвратившему.
1: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! Равноапостольная праматерь наша Ольга, луч сиятельного божества узри, яко знамение попечения Господня о Руси, и на месте том храм Пресвятая Троица созда, да славят люди и Русти, привечного единого, триединого Бога.
0: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! Егда Ты наплеменного иго и междоусобной брани, страда зело русская земля, тогда воздвижи преблагий Бог Сергия Преподобного, и же во чреве Матерни Ты краты возгласи, яко истинные служители Святые Троицы.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, спаси мя, Боже мой, от всякого искушения, озлобления, и же в триех лицах воспеваем и несказанно, единственный Бог и всесильный, и Твое стадо сохрани, Богородице, молитвами.
0: Преподобнее отче Кирилле, моли Бога о нас. Прекрасная лоза винограда Христова был еси премудрый Кирилле, и грозд пресладкий явился еси, божественную сладость верным источаешь и блажение, купно же и радование поющим тя.
1: Преподобнее отче Кирилле, моли Бога о нас. Отче Кирилле, не терпя враг в начале твоего жития бурю, воздвиже древом напрасно хотел умертвить тебе, аще небы божественный глаз возгласил тебя, Богомудрие.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Христа нас ради смирившегося подражал, и крест твой земь преподобнее того стопам последовал еси, всякое мирское пристрастие от Тебе отряслось и пребогатие.
1: И ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Во Твое естество едино, Святые Троицы, во чистой крови Твоей воплотився, боголепно пройди, и же

0: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! Уловлен любовью святые Троицы и тресиятельную зарею просвещен, Сергию Богомудрому в похвалу по велению Никона Преподобного, святый Андрей созда образ чудный единого в трех лицах Бога.
1: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! Щедроты Твоя преса нам подождь, Отче, Сыне и Душе, защищаемый в обстояниях всяческих, яко же ныне соблаговолил еси, образ Твой святый в дом Твой возвратите, и любови Твоей вся ущедрите.
0: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! Ненавистная рознь мира сего, страх побеждается любовью Отца распинающую, любовью же Сына распинаемою, и Духа Святаго любовью, силою крестную торжествующую, и я же таинство зрим на иконе Святые Троицы.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, ум оба нерожденный Отец, и Слово сообразно, и Дух сопрестолен, Пресвучная, неизреченная, великодейственная Троица, Единица, соблюдай стадо Твое молитвами Богородицы, яко естеством человека любец.
0: Преподобнее Отче Кирилле, моли Бога о нас, аще и мире сущее Отче приобидел еси, но там опремирное нетленное стяжал еси, и где же глаз празднующих и райское наслаждение?
1: Преподобнее Отче Кирилле, моли Бога у нас, листивый враг, хотя тебе пакость сотворите, преподобнее, лукавые человеки на тебя вооружает, тебе же приразився, постыдеся Христу, бо тебя соблюдающу.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Уже преславное Твое житие всюду преподобнее прославляется, и чудеса Твои в конце проповедуются, тем же в память Твою сошедшейся почитаем Тя.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, от брений соединися, иже от Отца Единородный, в ложеснах Твоих, един от Твою пройди без истления, и соблюди невредимо девство Твое, себе даю.

Господи, помилуй! Благословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Пресвятую Марию,

0: Радостно устремился Иси, и там мы со святыми Пресвятей Троицы предстоя, моли от враг, сохранитеся стаду Твоему, якогда святое Твое успение празднующего пием, радуйся при блажении Кирилле, Отче наш.
1: Паще человек отче был еси по естеству, но паче человека житие совершил еси. Вся боя же в мире сладкая и красная, при обиде последовал еси Христу, тем же от всех слышишь и радуйся, яко пречистое наставляем, пустыню достигл еси, радуйся, яко в той причистен, причистен храм Божией Матери воздвигнувый. Радуйся, яко в нем Бог прославляется, радуйся, собравы там ученик множество, радуйся, яко в теми прилежно Господеве работал еси, радуйся, удививы ангела житием твоим, радуйся, яко тобою человеце пользовавшися, радуйся, иже чудесы всех удививый, радуйся, пришеды от земных на небесное, радуйся, яко Троице предстоя, о нас молишися, радуйся, источник чудес неисчерпаемый, радуйся, верных пленник избавителю, радуйся, преблажение Кирилле, Отче наш.
0: Аще неизреченная единосущная Троице тайна, ниже ангельскими, ниже человеческими помышлениями постижима, убаче преподобный Андрей, почитание первообраза божественного, от Аввы Сергия восприем, и лико мощной сию на иконе святи запечатле, ей же все верою поклонимся, молящийся со слезами.
1: Приспе праздник честного Твоего успения, блажение Кирилле, просвещая всех празднующих память Твою светлую, и Христа непрестанно.

Необоримой милости источниче мира и прибежище, прилежного пиемте и Богородице Владычице предвори, и от бед избави нас, единоскоре предстательствующая.

0: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! Юже древли богословни, отцы, проповедаши словом, Троицу единосущную, нераздельную, преподобный Андрей, учение Сергия Богоносного напоен, иконою богодухновенную прослави.
1: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! Троица Пресвятые, число и на сила и похваление, слава Сергии во образе ее, иже написа Андрей святый, горнюю красоту нам являет, во сердцах верных впечатлея божественный зрак, во спасение душ наших.
0: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, русской земли от разделений страждущей, Восия же вы начальная Троица, икона, якодар божественный, отъята же вы в лето гонений, паки в обитель свою возвратися, тем же велю и милость Божию славим.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, обожите, хотя древли слевшего человека, за благость Дева создавый и показавый образа божественный зрак, человек бысть тебе, едино, тричисленное Богоначале проповедал.
0: Преподобнее, Отче Кирилле, моли Бога о нас. Отче преподобнее, сна Твоим очима не дал иси невеждам одремания, донде же сподобился иси видеть и праведных селения. Я же уготова Бог, любящим Его.
1: Преподобнее, Отче Кирилле, моли Бога о нас. Уже не к тому вразине же человецы лукавии могут к тебе приближитися, Кирилле преподобнее, видишь во благодать Божию, тебе всегда

Или Пресвятая Богородица, спаси ныне и присно и во веки веков, аминь. На Тя упование мое возложи, Мати Преснодеву, спасение моего, и Тя, предстательницу имея живота моего, верду же и непоколебимую.

0: Сергию преподобный Никон создать, дивен в правду.
1: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! Царя Небесного чертог мысленно является нам, зрением образа животворящей Троицы, и деже во свете невечернем преподобнее Сергий, Никон и Андрей предстоят, моля о спасении душ наших.
0: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, благодатью пречесного образа Твоего утоли церковные соблазны, яко всемилостивы и благи.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, видимо, бывая древними образне, предвозвестила есть еже от Тебе, Деву, воплощение Слово, но послежде явся человеком поистине трипостасное единоначале яви.
0: Преподобнее отче Кирилле, моли Бога о нас, изрядно Твое житие последние роды и преславно явися, чудеса же Твоя всюду верным излияшися, тем же Тя все очи ублажаем.
1: Преподобнее отче Кирилле, моли Бога о нас, райские доброты желая преподобнее Кирилле, и то я ради в слезах и воздыханиях, бдениях же молитвах Твою жизнь препроводил еси, и оттуда наследил еси желаемое Тебе блаженство.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, пресветлый Твой праздник, Отче, благочестно празднующий, подавай свыше спасение и избавление, да Тя все блажения Кирилле непрестанно воспеваем.
1: И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Людям, яко воистину тихое пристанище Христос Тебе яви, верую, любовью Тя истинную владычицу, все непорочная, от совести чистой с Богородицу исповедуй.

0: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, образу Твоему благодатному, со страхом, верою и любовью, благодарни нам, припадающим, сердце очищается, и дух правый обновляется, благоутробнее, Тресвятый Господи.
1: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, еще на земли в обитель Триединого Бога, душу свою строивый, и во имя Его храм и обитель иноком создавый, преподобный Сергий заповедует нам воззрением на Святую Троицу, единство Церкви и Отечества храните.
0: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, даровавый нам паки во храме Твоим зреть и образ Твой, Троице Боже наш, сподобие лицем к лицу зреть и Тя, в невечернем дни Царствия Твоего, молитвами угодник Твоих радонежский.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, иже всяк прежде состав осуществовавы твари, в утробе Твоей осуществовася, неисчетную благостью Богородице, и свет, три солнечный всем воссия, единого божества и господства.
0: Преподобные очи Кирилле, моли Бога о нас, владыку ум поставилось и над страстьми телесными блажение, тем же и Пресвятаго Духа селение Богоноси был еси, Его же моли и нас, освободите от страстей, да Тя почитаем.
1: Преподобные очи Кирилле, моли Бога о нас, яко победив века сего князя тьмы, восшел еси.

0: воздвигнися к небесным, победы венец нося от вседержительной руки Бога нашего, моли от бес спастися Тебе, почитающим.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, плотское мудрование же на земле очи умертвил еси, и на небесе же Тебе стяжал еси, и те же святые души радуются, поющие с Тобою владыку Твоего.
0: И ныне и присно и во веки веков, аминь, пречистая владычице, родшая человеком кормчая Господа, страстей моих непостоянные, лютые от жени смущение,

0: Девы Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади.
1: Тебе, Господи!
0: Ты Христи, Царь мира и Спас душ наших, и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ты не присно и во веки веков.
2: Боговедению очи уготовим и достойно почимся видеть и образ Святые Троицы Всечестные в обители Сергия Чудотворца, паки водворивайся в просвещении наше, да любовь и единение в привечном совете созерцающее, единие в любви по слову Господню прибудем.
3: Срадуется с нами умное всячина начале, видящий благодатный образ в триех лицах единого Бога, благоговение верными почитаемый, слековствует же преподобный Сергий, Никон и Андрей, со всеми святыми земли русские, зрящее возвращение икона сия во святая, яко знамение возрождения церкви и отечества нашего, по летих лютых и мнозих страданиях, веры ради, о каковы дар нам даровася, от него же как первообразному сотрепетом духом, простирающийся заповеди Божие хранить и почимся, молящийся, да сподобимся зреть и воспевать и Троицу, животворящую единие

0: Боже наш, слава Тебе, неизреченного и божественного первообраза, троечный свет, якоже в зерцале молитвенно зря в начертаннем подобии, боговедение Отец почерпаем.
1: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, истинного Бога, чтущего в образе, Его же

0: Владыка Боже, прегрешение избавление бед, не спасли Твоим певцем, молитвами Богу Матери.
1: Преподобный Отче Кирилле, моли Бога о нас, очистив от страстей, преподобный Отче ум Твой, и Вседержителю с преподобных лики и праведные, предстояв всегда вопиеши, благословен Бог, Отец наших.
0: Преподобный Отче Кирилле, моли Бога о нас, врач преизрядный миру явился, еси блаженне, исцеляя всех верою притекающих ко храму Твоему святому и Христу от души вопиющих непрестанно. Благословен Бог, Отец наших.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, постом и воздержанием лице Твое украсилось и преподобнее. Светлейший наипаче явился иси многоразличными брашны питающихся, тем же и Христу вопиеши, благословен Бог, Отец наших.
0: И ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Тя, Пресвятая Мать и Преснодеву, по знакам земней спасение, ибо в недрях Отца неразлучно живы и с Тебе воплощается, тем же благословенно еси в род и род.

0: Чудодействий многим в Тебе дивно прославися, Богомудрый Сергий, в трех ипостасях и едином существе воспеваемый Бог наш, Егоже почитание в русской земле утвердил еси, и на небесех превозносишь во веки.
1: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, Трестиянного Бога, вселение бы, Богоносне Сергие, со всеми святыми церкви русские, молись о нас ко Господу, якогда убежим тьмы греховные, и света невечернего явимся, общницы во веки.
0: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, искушаем и пламенем три отроца пищи, Троицу прообразиша, преподобный же Андрей, огнем Духа Святаго просвещаем, образ триединого Бога и винам, Его же превозносим вовеки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Мать Богоневестная, облистала истинам, отрец солнечной славы, единого всепетая Христа Господа.

0: притекающих, источник исцеления источая от души Христу вопиющим и превозносящим Его во веки.
1: Преподобный Отче, Кирилле, моли Богу у нас, во время глада раздробляя, преподобный нищим хлеб Твой, тех алчбу уставил еси и мене тающего гладом, божественных деяний напитай, да возмогу я со всеми петь и

0: Минующийся преподобнее, земная, оставшая во след Тебе к небесной приидоша, и с Тобою поют Христу и превозносят Его во веки.
1: И ныне присно и во веки веков, аминь. В Рождестве болезни избежала еси пречистая, и родши, паки девою прибыла еси, вся ботворит Иисус, Бог и человек, Его же превозносит.

молитвы людей русских узрел еси, безначальный Отче, сопресносущий в Слове и Душе Святый, тогда благодатную икону Твою в дом Твой.

0: Богоначальных ипостасей, единцы и Бог воистине веруемый, и подашь Твоим рабом утешение, молитвами пречистая и препетая Богоматери.
1: Преподобнее Отче наш, Кирилле, моли Богу у нас, жития сего непостоянное пучину, немятежно пришел еси, преподобнее, кормчую Матерь Божию имея, на сие наставляющую тя, тем же, и ко пристанищем пристал еси ангельского пребывания.
0: Преподобнее Отче Кирилле, моли Бога о нас, яко зрелая и чистейшая пшеница, кроме всех злобных плевел, в небесной житницах соблюса иси преподобне, хлеб сладкий желая принестися небесному царю, Его же ради вся в мире преобидел еси.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, великим отцем древле в постех и подвизях, просиявшим подобися Отче, вся дни жизни Твоя во слезах и трудех препроводил еси, тонде же достигл еси блаженства.

0: благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Яко тебя хвалят вся сила небесная, и тебе славу насылает Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки.

0: Троицы, и же паки на свечнице обители Троицкие восия.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, пречестную и священную память Твою совершающие преподобник Кирилле, и многие труды Твоя поющие, не престай, моля Избавителя от напасти, избавляйте нас, и селению святых сподобите.
0: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Свет Отец, свет Слова, свет и Святый Дух, и же во языцах огненных апостолам послася, и тем весь мир просвещается Троицу почитая.

0: молитву нашу, Господи.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Нет всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
1: О, да.
0: Господа просим.
1: О, дай, Господи!
0: Прощение, оставление грехов и прегрешения наших у Господа просим.

0: живота нашего в мире и покаяние скончати у Господа просим.
1: О, дай, Господи!
0: Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: О, дай, Господи!
0: Пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми поминувшие сами себе и друг друга и весь живот наш Христу.

Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своя Матери, святых славных и всехвальных апостол, преподобных и богоносных отец наших, Сергия и Андрея Радонежских, преподобного Кирилла Белоизерского и Гужи, памятны не совершаем, святых и праведных Бога Отец, Иакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит.

0: Идите поклонимся Цареве нашему Богу. Идите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Глаголы мои, внуши, Господи, разумей звание мое. Вонми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я к Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глаз мой, за утро предстану Тебе, узришь имя. Яко Бог, не хотя и беззаконие Ты еси. Не приселится к Тебе лукавная, и ниже пребудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубившаяся оглаголющая лжу. Мужа крови и льстива гнушается Господь. Аз же множество милости Твоей я внеду в дом Твой. Поклонюсь ко храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, настави меня правдой Твоей, враг моих ради исправит пред Тобою путь мой. Яко несть в устях их истины, сердце и суетно, гроб отверст в гортаниях, языки своими льщаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестих и зрения, яко приогорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся о Тебе любящее имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал иси нас. Господи, прибежище был иси нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, и создатеся земли и вселений, и от века и до века Ты иси, не отврати человека во смирение, и рекл иси, обратитеся, сынови человечести, яко тысячи лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, стража ночная, уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет, яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши ускудеши гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко прийди кротость наны и накажемся, кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчисти, десницу Твою так и скажи, мякованное сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирил наиси, лето вняже видихом злая, и призрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сына их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумей в пути непорочника, да приидеши ко мне, прихождав не злоби и сердце моего посреди дома моего, не предлагав пред очима моим о вещь законопреступную, творящий преступления возненавидях, не прильпи мне сердце строптивого, уклоняющегося от меня лукавого не познав, а клеветающего та искреннего своего сего изгоняв, гордым оком и несытым сердцем сим не едях, очи мои на верной земли посаждать и я со мною, ходя и по пути непорочной семи служаше, не живяше посреди дома моего, творяй гордыню, глаголи неправедной, не исправляши пред очима моима, воутре избивакся грешной земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благословен еси триединый Господи, Церковь русскую утешивай, возвратив нам Твой честный образ, и тем вере и любви наставивай, человека любче, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Яко крин в пустыне Давидске процвел еси, отче Кирилле, злострастие терней искореняя, и собралось и в ней ученик множество, страхом Божьим и учением Твоим наставляемых, Их же и до конца, яко чадо любивый Отец, не оставил иси посещая до всего пием. Слава давшему тебе крепость, слава венчавшему тебя, слава действующему тобою всем исцеления. И ныне и присно во веки веков. Аминь. Что тебя наречема благодатная, небо яко воссияло иси солнце правды, рай яко прозябла иси цвет нетления, дева яко прибыла иси нетленно, чистая матерь яко имела иси на святых твоих объятиях сына всех Бога, того моли спастися душа наша. Стопы мои направи по словеси твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего и научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, якуда воспою славу Твою весь день, великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Яко приобидев тленный дол влекущим удрование Отче, к вышнему течению радостно устремился иси, и тамо со святыми пресвятей Троицы предстоя, моли от враг сохранитеся стаду Твоему, яко да святое Твое успение празднующего пием, радуйся приблажение Кирилле, Отче наш. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле, поклоняемый славимый Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблаготробнее, и же праведное любя и грешное милуяй, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши в час всей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями соблюдаями и наставляями достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший, без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшее, сущая Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови.
1: Боже ущедренный, благословенный, просвети лице Твое наны и помилуйны.
0: Аминь.
1: Христе святи истины, просвещая, освящая всякого человека.

истинный Бог наш, молитвы Пречистая Своя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человек.

Thank you.

Hvala.

Ale jest to prawda.